从入夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким бару бра куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Ne helin tek biçi, hemu bir yek den bu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, etbire poşimani bin desti istuhari veri. Ne helin ver nedin u ver hobidin, ver fadan jiyane. Yan Kurdistan, yan Nemad, yan!

夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиакрин бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиана курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан